枕如夜望个地的烈望来日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй гэчу хортенме эй лаванин курды эй гэле курдустан